0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Какой квас отлично утоляет жажду?
8: Очаковский.
7: Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
13: 380528.
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
18: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
17: А что можно делать?
18: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
17: А официанты и администратор?
18: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
17: То есть можно начать проще?
18: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
17: Нормально.
18: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
19: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
20: Я хочу быть еще ближе.
19: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
4: Вау, какая подкатила.
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки»? Это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
4: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511. Три семерки.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
0: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Эксперт дала советы, как защититься от мошенников. Банки стали чаще одобрять розничные кредиты россиянам. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он уточнил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод денег на безопасный счет – уловка мошенников. При таких предложениях нужно класть трубку и перезванивать в свой банк самостоятельно. Об этом рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. Не говорите коды из СМС, не переходите по ссылкам, не переводите никакие комиссии, никаких безопасных счетов не существует. Главная рекомендация – «Перезвони сам». Эта универсальная фраза отсечет, наверное, добрую половину всех заходов и схем, которую мошенники используют, рассказала Шилина. Она подчеркнула, что при первом ощущении обмана всегда лучше класть трубку, передает ТАСС. Мошенники начали активно применять нейросети для создания реалистичных изображений элитных апартаментов и размещать их на сайтах аренды жилья. Чтобы убедить жертв, злоумышленники подделывают документы на собственность. В период сдачи государственных экзаменов мошенники стали обманывать выпускников. Абитуриентам предлагают поступить в вузы, которых на самом деле не существует. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала этого года выросла и к началу лета приблизилась к 25%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными средствами. Ставки по кредитам остаются высокими. Значительные ежемесячные платежи ограничивают доступ к заемным средствам для существенной части россиян. Кроме того, действующие ограничения Банка России не позволяют кредитам организациям выдавать средства заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов более половины своих доходов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
8: Солнце, пляж.
9: Юг. У нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Вау, какая подкатила.
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
4: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
3: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. В Следственном комитете предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге. Однако периодически в России регистрируются завозные случаи. Ведомстве подчеркнули, что разработана и используется отечественная тест-система, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через госграницу продолжает функционировать система «Периметр». Сейчас вспышка лихорадки Денге фиксируется в Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. Она должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени, заявил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, работники часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму. При этом, как подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике. В качестве компенсации работник получает минимум 3 дня дополнительных к оплачиваемому отпуску или соответствующую доплату. В Следственном комитете предупреждают студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют аферисты. После этого злоумышленники вовлекают ребят в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность. Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из Британского университета Англии Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера,

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
6: 56-55-28-716. Вау, какая подкатила!
1: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
1: Компания «Авто в руки» — это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
6: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
11: 38 05 28.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
15: Светло.
16: Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
20: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
19: А что можно делать?
20: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
19: А официанты и администратор?
20: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
19: То есть можно начать проще?
20: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
19: Нормально.
20: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
21: Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли крепко.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.
5: Я один.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На омских заправках взяли под контроль продажу топлива. На Лукашевича восстанавливают тротуары и бордюры, а мечи пригласили к участию в конкурсе по благоустройству дворов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минпросвещение следит за ситуацией с приостановкой детского отдыха в Крыму. В ведомстве сообщили, что из Артека детей планово отправляют домой, а прием в лагерь «Алые паруса» отменен. Создан оперштаб. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах. Приемы размещения в крымских лагерях приостановлены до 1 сентября. Меры были приняты с целью обеспечения общественной безопасности. В Омской области введены временные требования по продаже топлива. Так, на всех АЗС разрешено заливать горючее только в бак автомобиля. Заправка в канистры и иную тару временно запрещена. Для бензина установлен лимит в 40 литров и 80 литров для дизтоплива. На трассовых заправках можно будет приобрести 200 литров дизельного топлива. По сжиженным углеводородным газам ограничений нет. По словам губернатора Виталия Хаценко, эти меры введены в целях предотвращения искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции. Подобные решения были приняты сразу в нескольких регионах. Готовность дороги на Лукашевича превышает 30%. Об этом рассказали в мэрии. Работы по комплексному обновлению одной из самых востребованных левобережных магистралей начали с пешеходных зон и остановок. Сейчас подрядчик занимается укладкой широкоформатной тротуарной плитки и устанавливает гранитные бордюры. В дальнейшем на объекте восстановит асфальт на проезжей части, заменит остановочные павильоны, знаки и нанесут пластиковую разметку. Работы на участке от моста у телецентра и до улицы Дианова планируют завершить к сентябрю. Всего в этом году в Омске ремонтируют дороги на 5 улицах, включая Пушкина, Красный Путь и Лукашевича. Недавно подрядчик приступил к установке временных знаков и демонтажу бордюров на дороге к Ленинградскому мосту и на развязке Ленинградского моста. А мечи могут стать участниками ежегодного конкурса «Омские улицы». Проект направлен на привлечение жителей к благоустройству и улучшению внешнего облика территории. Первый этап окружной состоится в июле, городской среди победителей первого этапа в августе. Победители определят в 6 номинациях, в том числе «Лучший двор», «Лучшая детская площадка» и «Лучший арт-объект». Заявки принимают до 10 июля в КТОСах по месту жительства. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич ОДРН 26 50 28 716.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511. Три семерки.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
13: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Ваня. Ваня. Радио «Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Сказал, что

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт

0: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. В Следственном комитете предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге. Однако периодически в России регистрируются завозные случаи. В ведомстве подчеркнули, что разработана и используется отечественная тест-система, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через госграницу продолжает функционировать система «Периметр». Сейчас вспышка лихорадки Денге фиксируется в Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. Она должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени, заявил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, работники часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму. При этом, как подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике. В качестве компенсации работник получает минимум 3 дня дополнительных к оплачиваемому отпуску или соответствующую доплату. В Следственном комитете предупреждают студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют аферисты. После этого злоумышленники вовлекают ребят в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность. Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из Британского университета Англии Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Мальцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
1: 56-51-28-716. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России ввели уголовную статью за поддельные медсправки. Почти полтора десятка новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС. В Госдуме рассказали о новой схеме кибермошенников.
2: В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Но самое суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллиона рублей грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей.
1: 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году, пишет РИА Новости. Благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать специальный анализ, благодаря которому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
2: А в Следственном комитете предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют аферисты. После этого злоумышленники вовлекают ребят в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность.
1: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке. Затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию. А прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. А проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 2026-го, тур зашел на второй европейский круг, а окончательно завершится осенью в Малайзии.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 23 июня. Мы надеемся, что все хорошенечко отдохнули. Мы, наконец-то, тоже вернулись из своего непродолжительного отпуска и рады приветствовать. Более того, сегодня же не просто какой-то там день. Сегодня отмечается день рождения пишущей машинки. Или вот, например, такой праздник, как Международный Олимпийский день. Но мы решили рассказать о Международном дне балалайки.
1: А балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. А народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, а также на гармонии и гуслях. Изначально название этого трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему балабонить, балагурить, ну, то есть вести беседу со смехом, да, о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей. Этот музыкальный инструмент любит сухость, поэтому счастливые обладатели балалайки знают, что мочить ее, а также проветривать комнату, в которой она находится. В дождливую погоду строжайше
0: запрещено. А то она рассохнется и будет звучать все абсолютно неприятно.
1: Не будет, понимаешь, вот этой сочности и многооктавности, и вот этого моря разливанного обертонов и нюансов.
0: Я тебе скажу, что вот как раз эта сочность и вот это море, оно прослеживается очень четко у Алексея Архиповского, если вы слышали этого балалаечника.
1: Гениальный абсолютно балалаечник.
0: Я в восторге дичайшем, и каждый раз, когда я слышу где-то, я прям чувствую он.
1: А еще есть терем-квартет. Это наш петербургский музыкальный коллектив, где в свое время играл Михаил Дзюдзе на балалайке-контрабасе. Гигантская совершенно такая махина. Вот. Но он сам мужчина, тоже видный.
0: Да. Да, ты знаешь, что, например, когда я поступала в музыкальную школу, мне сказали, что я уже старовата для фортепиано, а мне было тогда 8. И предложили виолончель. А эта виолончель тогда была, прямо скажем, больше меня. Поэтому, в общем-то, я бы могла бы сейчас тоже где-то
1: пиликать.
0: Да, на струнах музыкальных инструментов, но играю только на струнах ваших душ. Можно мы на этом закончим?
1: Лапочка, обожаю.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный.

0: бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. И Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
9: 8-914-0000.
10: Не светло.
7: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио Ваня.
12: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Вернулся, блин!
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, скучали? Мы вот очень даже. И поэтому сегодня выходим с замечательной историей про мистику. Вернее, тема утра у нас мистика какая-то, так и называется. Мы решили поговорить про очевидное и невероятное. Наверняка с каждым из вас происходили какие-то истории, которые вы рассказывали другим людям, а они вам не верили. Да что там? Вы даже сами себе не верили, что это было. Для того, чтобы делиться своими воспоминаниями невероятными, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Ну, вдруг вы забыли, пока мы были в отпуске с Алешкой. А еще у нас есть канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Алешка, у тебя были истории какие-нибудь такие вот, что, знаешь, не верь глазам своим?
2: Слушай, ну, я, по-моему, уже рассказывал когда-то в далеком детстве. Мне было, наверное, лет 6. Мы жили в Невском районе. И вечером, по-моему, это был ноябрь, ну, то есть темно, и я в окно на кухне увидел, как пролетает автобус. Потом мне папа объяснил, говорит: Алеша, это был вертолет.
1: Прекрасно.
2: Просто вертолеты там не часто летали, понимаешь?
1: Если бы не сказать, никогда не летали.
2: Да, ну понимаешь, ну прям салон такой освещенный, я видел там людей, и вот мне под краем глаза зацепило, мне показалось,
1: что... Понимаешь, это хотя бы можно объяснить, ну то есть папа тебе объяснил, но ведь происходят истории, которые вот ну никак не объяснишь.
2: Не подчиняются ни логике, да.
1: Да, сейчас очень много выходит коротких видео на разных площадках, когда люди рассказывают, например, про какие-то провалы в параллельную реальность практически. Ну, например, да, девушка рассказывает: я потеряла сережку. Потом я нашла сережку, а потом я поняла, что у меня обе сережки лежат в шкатулке. Итого, их оказалось 3, хотя всего их было 2, и второго комплекта у нее не было. Или, например, девушка рассказывает: у меня ночевала подружка и оставила подвеску с кулончиком, сердечком. Я думаю, надо завтра вернуть. Поехала к ней, приношу ей кулончик, она говорит: мой, вот. Но у меня такого не было. Почему их стало 2? В общем, вот такие вот истории мы от вас сегодня ждем. Автор одного из комментариев получит в подарок 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм», которое состоится 27 июня в ДК Ленсовета.
3: Ты узнаешь его из тысячи.
4: По словам, по глазам, по голосу.
3: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, многое у вас проясняется. Трудности остаются в прошлом, и можно смело двигаться вперед.
2: Овны мужчины, прекрасный день для демонстрации своих достоинств и публичных выступлений.
1: Тельцы женщины, вы не просто хорошо ладите с людьми. Вы понимаете их практически мгновенно, и это обеспечивает вам доброжелательные отношения окружающих.
2: Тельцы мужчины, этот день идеально подходит, чтобы стать руководителем. Ваши распоряжения готовы исполнить даже самые ленивые.
1: Близнецы женщины, важно не тратить силы понапрасну. У вас много неотложных дел.
2: Близнецы мужчины, скромные планы могут обернуться грандиозными свершениями.
1: Раки женщины, с важными делами не торопитесь. В начале дня возможны мелкие затруднения, но чуть позже от них не останется даже воспоминаний.
2: А раки мужчины, если не будете суетиться, давние разногласия с руководством незаметно улетучатся.
1: Львы женщины, начало дня будет очень удачным. Успеете переделать кучу дел, а вот вечером найдите возможность культурно отдохнуть.
2: Львы мужчины, не отразимое обаяние и бескрайняя энергия гарантируют вам, помимо прочего, романтические приключения.
1: Девы-женщины, будет возможность пообщаться с людьми, которых вам очень не хватало в последнее время.
2: Девы-мужчины, желательно избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя чрезмерную ответственность.
1: Весы-женщины, вероятны выгодные сделки и покупки. Вторая половина дня потребует осторожности и внимания к деталям.
2: Весы-мужчины, вас ждут маленькие радости и скромные победы, но главное сегодня – душевный комфорт.
1: Скорпионы женщины, вам удается не только в своих, но и в делах посторонних навести идеальный порядок.
2: Скорпионы мужчины, не рассчитывайте на то, что вам кто-то поможет. Это день для самостоятельной работы.
1: Стрельцы женщины, важные дела лучше отложить и провести время в приятной компании.
2: Стрельцы мужчины, представится возможность пообщаться с человеком, чьи опыт и знания будут вам крайне полезны.
1: Козероги женщины, серьезных проблем не случится, если вы будете внимательны и откажетесь от сомнительных проектов.
2: Козероги мужчины, возникнут неотложные дела, из-за которых придется перенести запланированные развлечения, но оно того стоит.
1: Водолеи женщины, забота об окружающих, конечно, похвальна, но бесконечно жертвовать своими интересами ради других – вряд ли удачная мысль.
2: Водолеи мужчины, сможете довести до конца дела, начатые накануне, а также воплотить кое-какие личные планы.
1: Рыбы женщины, единственное, что от вас требуется, не идти на поводу собственных капризов и закрепить нынешние позиции.
2: Рыбы мужчины, попытайтесь сохранить оптимизм и уверенность в себе. Это приумножит ваше благосостояние.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день! Здесь батарейки, посвежевшие, отдохнувшие, взбодрившиеся, налитые... Чем наливают батарейки?
1: Ой, чем только не налитые за эти несколько дней. Кстати, я там посмотрела, один наш слушатель удивился, что у нас такой маленький отпуск, а мы просто его делим, Дим. У нас просто сейчас неделька, в июле неделька и в августе две недельки. Вот так вот мы скачем по всему лету. Как Анечка Будоскакун, которая написала нам в группу ВКонтакте «Радио Ваня» на нашу сегодняшнюю тему, а тема у нас называется «Мистика какая-то».
0: Ну да, мы вспоминаем необъяснимые истории, которые случились либо с нами, либо с нашими знакомыми. Итак, госпожа Будоскакун, город Кемерово. Мне было 5 лет, и я, сидя на кухне, увидела в окне «Черт, прости, Господи!» Мама пыталась объяснить, что это штукатуры на люльке.
1: Просто они не очень симпатичные.
0: Красят фасад дома, просто, видимо, были забрызганы, так сказать, да, материалы строительными. Но я до сих пор не верю тому, что говорила мама. Верю в увиденное. Черт был, прям как из фильма «Ночь перед Рождеством», вот по Гоголю.
1: Я так и вспомнила, как-то пришли к нам товарищи маляры-штукатуры, а в доме меняли батареи. И они пришли, говорят, мы сейчас вам батарею поменяем, но надо же потолок замазать, но у нас, говорит, только черная краска. Я вот про себя думаю, интересное дело, а зачем вам вообще черная краска? Много ли у нас квартир в нашем доме, где потолки черные? Вы почему с ней ходите? Они говорят, если хотите, чтобы белым замазали, можете сходить внизу, вот магазин «Строитель» есть. Я думаю, они специально это ведерко прикупили, конечно, денежки списали. Конечно. Ну, это, в общем-то, очевидная история.
0: Да, ну, понимаешь, еще в Советском Союзе была знаменитая вот эта песня «Давай покрасим холодильник в черный цвет, ведь ты же знаешь, что другой эмали нет».
1: Вот такая история. Ну, это, как я говорю, это очевидно, что там кто-то куда-то себе что-то прикарманил. Мы же собираем истории, когда действительно не объяснить. И вот Анечке, конечно, мама сказала, что это были какие-то там люди, которые красят фасад. А иногда ведь бывает... Вот я, например, видела, тоже мне было лет 12, над лесом висела, ну вот прям летающая тарелка. И как бы я не одна ее видела. Ее видела моя бабушка, моя тетя, мой дядя и мой двоюродный брат. И это не могло быть вот всеобщее помешательство.
0: Нет, конечно, что вы. В психиатрии давно известно это явление. Называется коммунальная галлюцинация.
1: Да, бабушка варила самогон, но это ничего не значит.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так

можешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала. Увидишь.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Стала известна дата открытия омского ТЮЗа. На окраине Омска появился новый арт-объект, и омичи увидят спектакль «Победитель золотой маски». В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Омский ТЮЗ откроется после капремонта в конце лета. Об этом рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов. Работы в Театре юного зрителя начались в 2021 году. Сроки их окончания неоднократно переносили. Напомню, в этом году труппа Омского ТЮЗа стала лауреатом «Золотой маски». Спектакль 22 июня признан лучшим в номинации «Оперетта мюзикл». 28 сентября в обновленном здании театра пройдет финал областного конкурса фестиваля «Лучшая театральная работа». В центре Омска появится еще одно общественное пространство. Оно разместится между стадионом «Динамо» и главным корпусом педуниверситета. Здесь появятся места для отдыха, качели и клумбы с цветами. Оценить новое уличное пространство омичи смогут в четверг, 25 июня, в рамках «Ночи университета». Мероприятие начнется в 18 часов. Торжественное открытие нового пространства состоится в День молодежи, 27 июня, в 14 часов. В районе окружной дороги за третий молодежный появился горельеф с икаром. По мнению автора, художника Дмитрия Сола, мечтатель, поднявшийся к солнцу, мог не погибнуть, а перевоплотиться в Прометея. Для тех, кто готов отправиться на поиски арт-объекта, в комментариях группы «Форма пространства» Дмитрий Сол описан маршрут-инструкция. Автор отметил, что горельеф мог появиться на здании авиационного колледжа, однако этому помешали ограничения по внешнему виду зданий в центре города. Спасатели призывают омичей быть осторожнее на воде. По информации регионального МЧС, практически все водоемы области оборудованы запрещающими знаками. Игнорирование этих предупреждений опасно. По данным ведомства, с начала лета на воде погибли уже 12 человек, четверо из них подростки. Из-за роста числа утонувших полиция усилила рейды по местам отдыха. Особое внимание безопасности детей и нарушителям порядка. Омичи увидят спектакли «Победители золотой маски». В театр драмы, музыкальный и кукольный театры приедут лауреаты и покажут свои лучшие постановки. Об этом рассказали в Омском отделении Союза театральных деятелей. Напомню, в рамках программы «Золотой маски» правительство области и Союз театральных деятелей России подписали соглашение о сотрудничестве. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пособирать мистические истории, которые случились с вами или вашими знакомыми. Об этом вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» или в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». В телеграм-канале отметился Павел, написал: «Мистика – это когда находишь пару носку, которую потерял прошлым летом, но тебе никто не верит». И я просто почему за это сообщение зацепилась? Я вчера видела прикольное видео. Ну, сейчас же все как могут пытаются отличиться. Может быть, это, конечно, и шуточное было видео, но женщина на видео вела себя очень серьезно. Она, значит, прикладывала носок, надетый на руку, к уху, и на полном серьезе говорила, что он ей отвечает. И говорит: «Я могу ответить на любой вопрос». Вот смотрите, вот я спрашиваю там: «Носок, как ты считаешь, там, будет ли тепло на следующей неделе?» И так вот прикладывает его к уху и говорит: «Он мне говорит, да». И кто-то написал в комментариях: «Спросите у него, где второй?» Потому что это самый насущный вопрос — спросить у носка, где второй носок. Вот такая вот история.
1: Да, да. Ну, если верить этой женщине, то уже очень скоро, может быть, даже с завтрашнего дня, утренние шоу «Батарейки» будут вести носки.
0: Да.
1: Вот и все. «Доброе утро», пишет Роман в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Работал в пионерлагере в столовке. Вечером после последнего чаепития все пионеры составили стаканы на стойку раздачи. Кто стопками составлял, кто в пустые чайники зачем-то. Я остался один, столовый закрыл дверь, ушел на склад. И вдруг и слышал звук бьющегося стекла. Решил, что окна побили. Осмотрел — все целые. Проходя рядом со стаканами, услышал скрежет стекла в чайнике. Все его дно было в мелком стекле и в больших осколках от стакана. Всем рассказал, и никто не поверил. И только значительно позже узнал, что граненые стаканы могут и сами прекрасно лопаться. Видимо, ну, перепады температуры.
0: Да, пишет Роман. Ну, я, опять же, это хотя бы какая-то объяснимая история. Бывают действительно мистические, что логикой не понять и не разрулить никоим образом. Ребят, хотелось бы еще раз напомнить, что когда вы пишете в нашем телеграм-канале или в нашем канале в Максе, пожалуйста, сообщайте, из какого вы города. Ну, и зачастую там никнеймы, еще и говорите, как вас зовут, вот как раз это сделал Роман. Сегодня автор одного из комментариев получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм», которое состоится 27 июня в ДК Ленсовета.
2: «Батарейки» – энергетически заряженное шоу с 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: «Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить».
4: «Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-3-7.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: любовь.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, вторник, и вы нам рассказываете мистические истории из вашей жизни и из жизни ваших знакомых. Евгения Гордеева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Вот никто не верит, что это сделала я, но я-то знаю. Из-за проливного дождя как-то срывалось мероприятие, в котором мне надо было участвовать позарез. Тучи были сплошными, оставался час до начала, и вот в отчаянии я начала водить руками, как бы разгоняя тучи. Не как у Ирины Аллегровой, да?
2: Да-да-да.
1: Я тучи разведу руками. И говорить: «Уходите, злые тучки!» Как заклинание прям. Минут 10 продолжало. Прям меня не отпускало. И, о чудо, в этом месте начало светлеть небо. И дождь постепенно затих. Мероприятие состоялось таки. Сразу после него снова хлынул дождь, но погодой управляла я. Вот сразу вопрос, да, Евгения, а вы часто практикуете подобные вот мероприятия?
2: А то нам тут плюс 27 бы неплохо бы на денечек. Мы хотели на сапах покататься. А я вот всегда говорила, что когда искренний человек чего-то хочет, это касается не только погоды, а вообще всего, чего бы то ни было. Но, казалось бы, как? Вот хочу я дом, но у меня нет денег. Вот откуда-то появляется этот дом. Неизвестно откуда. Искреннее желание. Карта желания, опять же, на стене. Я вот как-то кота повесила. Ну, вернее, не кота повесила, а фотографию. Mm-hmm. Фотографию кота повесила. И у меня появился кот. Ну, то есть, 2010 год был годом тигра. И я на то место, где у меня висела карта желаний, повесила календарь. Ну, Новый год, все дела. И там были два тигра на фоне космоса. И что вы думаете? У соседа с седьмого этажа упал вниз котенок. Ну, то есть с неба свалился. Сосед был неблагополучный человек. Котенка я у него забрала. С котенком, слава богу, все хорошо. Но и забрала второго. То есть у меня в 2010 году появились два кота, потому что на стене висел календарь с двумя тиграми и космосом.
1: То есть была такая мощнейшая визуализация, которая, да, закончилась в твою пользу.
2: Да. Такая вот история. Еще одна мистическая история от Веры Новоселовой. Да у меня постоянно в жизни что-то происходит. Вот 3 месяца назад потеряла цепочку с кулоном в городе около 100 километров от того места, где я живу. И знаете что? Я нашла ее в подъезде под ковриком у двери. Грязную, помутневшую, но, главное, целую и невредимую. Как будто она пешком шла. Вот никто не верит. Да даже я не верю. Как такое могло случиться? Ну а что случилось у вас? Рассказывайте.
3: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собираем мистические истории. Ну, практически как в битве экстрасенсов произошла история у Татьяны. И она нам о ней написала в нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Вы тоже, кстати, можете это сделать. Если в Максе неудобно, пишите в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», ну, либо в группе ВКонтакте «Радио Ваня». Итак, и она звалась Татьяна. Была я как-то моложе гораздо и работала в круглосуточном ларьке. И в один вечер пришла ко мне лучшая подруга и жалуется, мол, парень у нее так себе. И вдруг я позади нее вижу фигуру, и эта фигура начинает мне говорить, а я произносить эти слова вслух. И я передаю подруге буквально следующее. «Как только ты разойдешься со своим парнем», у меня прям мурашки побежали, «ты встретишь свою судьбу в ларьке». А она работала тогда в стоматологии. «Он будет хорошим мужем, у вас будет двое детей, девочка и мальчик. Видели бы вы ее глаза». А в каком я была шоке. Вы не поверите, но она встретила своего супруга действительно в ларьке. Они счастливы вместе, и у них девочка и мальчик. Вот такая история от Татьяны из Санкт-Петербурга. Все, у меня мурашки убежали к Алешке.
1: Фантастика. И вот еще одно сообщение от Генриетты. Доброе утро, рада вас слышать. Мы всем коллективом скучали.
0: Мы тоже с Алешкой коллективно скучали.
1: Да, спасибо огромное, да. Генриетта, Петербург. Мне было 6 лет, мы с папой гуляли около дома на проспекте Солидарности. И потом увидели, что над домом зависла большая летающая тарелка с огоньками. Вот прям все, как сейчас в кино показывают. Папа испугался и быстро повел меня домой. Как я сейчас понимаю, что мне, ребенку, не показалось. Сзади нас бабушки шли, и когда они тоже увидели тарелку, они начали охать и креститься. Вот это я помню до сих пор
0: отчетливо. Так я говорю, что я тоже видела летающую тарелку, хоть мне и никто и не верит. Она висела над лесом в Подмосковье, в деревне Быково. Инопланетяне, если вы меня слышите, дайте этим людям понять, что я вас видела. Еще одно сообщение от Оксаны Игоревны. А я недавно слышала, как разговаривает моя собака. Домашние смеются надо мной и крутят у виска, но я-то слышала. Оксана, дорогая, я тоже знаю, что моя собака разговаривает. Другой вопрос, что я не понимаю, что она говорит. Но слова она... Вот мама, это прям ее короночка. Ну как? Вау-вау. Вот так. Че ты глаза трешь?
1: Я не понимаю, я в реальности нахожусь. Или мне до сих
0: или
1: пор
0: мы с Оксаной ку-ку.
1: Или вы с Оксаной не снитесь, да?
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте,

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России ввели уголовную статью за поддельные медсправки. Почти полтора десятка новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС. В Госдуме рассказали о новой схеме кибермошенников.
2: В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Но самое суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллиона рублей грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей.
1: 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году, пишет РИА Новости. Благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно, по полису, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать специальный анализ, благодаря которому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
2: А в Следственном комитете предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений. Например, проверить так называемые сим-боксы, которые используют аферисты. После этого злоумышленники вовлекают ребят в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность.
1: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке. Затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию. А прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. А проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 2026-го, тур зашел на второй европейский круг, а окончательно завершится осенью в Малайзии.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 23 июня. Мы надеемся, что все хорошенечко отдохнули. Мы, наконец-то, тоже вернулись из своего непродолжительного отпуска и рады приветствовать. Более того, сегодня же не просто какой-то там день. Сегодня отмечается день рождения пишущей машинки. Или вот, например, такой праздник, как Международный Олимпийский день. Но мы решили рассказать о Международном дне балалайки.
1: А балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. А народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, а также на гармонии и гуслях. Изначально название этого трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему «балабонить», «балагурить», ну, то есть вести беседу со смехом, да, о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей. Этот музыкальный инструмент любит сухость, поэтому счастливые обладатели балалайки знают, что мочить ее, а также проветривать комнату, в которой она находится. В дождливую погоду строжайше
0: запрещено. А то она рассохнется и будет звучать все абсолютно неприятно.
1: Не будет, понимаешь, вот этой сочности и многооктавности, и вот этого море разливанного обертонов и нюансов.
0: Я тебе скажу, что вот как раз эта сочность и вот это море, оно прослеживается очень четко у Алексея Архиповского, если вы слышали этого балалайщика.
1: Гениальный абсолютно балалайщик.
0: Я в восторге дичайшем, и каждый раз, когда я слышу где-то, я прям чувствую он.
1: А еще есть «Терем-квартет». Это наш петербургский музыкальный коллектив, где в свое время играл Михаил Дзюдзе на балалайке-контрабасе. Гигантская совершенно такая махина. Вот. Но он сам мужчина, тоже видный.
0: Да, да, ты знаешь, что, например, когда я поступала в музыкальную школу, мне сказали, что я уже старовата для фортепиано, а мне было тогда 8. И предложили виолончель. А эта виолончель тогда была, прямо скажем, больше меня. Поэтому, в общем-то, я бы могла бы сейчас тоже где-то
1: пиликать.
0: Да, на струнах музыкальных инструментов, но играю только на струнах ваших душ. Можно мы на этом закончим?
1: Лапочка, обожаю.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Вау, какая подкатила. Кто? Выгода от компании «Авто в руки». Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
3: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
4: Обновите дом

0: Тай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511. Три семерки.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
9: Мне светло.
10: Застройщик ООСС «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мочалка и тазик. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали банную принадлежность.
2: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы, мужчина в лодке, явно рыбак, показывает ладонями, какую как-то раз он поймал рыбеху. Вот такенную, говорит нам мужчина, и мы ему охотно верим, потому что вся экипировка у него имеется, как у настоящего заправского рыбака. Тут и кепочка у него, чтобы рыбы и птицы не заметили его где-нибудь в кустах сидящего с специальной, хотел сказать, гравировкой, специальной расцветки, защитной, вот, наконец-то я вспомнила это слово. У него и рыбацкий жилет с множеством карманов, чтобы всегда под рукой были грузила, крючочечки всяческие разные, поплавочки и так далее. Штаны, опять же, баллоневые, чтобы не подмерз и не промок дяденька. Ну и, соответственно, удочка на переднем плане, все мы видим, достаточно крутой, жирный такой вот спиннинг. Ну и, правда, улова не видно. Но я думаю, что это его рыба фотографирует. Ну, кто-то же его фоткает, явно он там не один в этой лодке сидит.
1: Я недавно тут видел рыбу, ну, такие уникальные породы есть, глубоководная, и она не плавает, а передвигается как будто бы на лапах. На самом деле это такие прихотливо устроенные плавники. Вот, дело в том, что эта рыба живет на такой глубине, где абсолютная мгла, темнота, муть. И быстро плавать там просто не имеет смысла.
2: Ты знаешь, и так как у нас океан вообще изучен на какие-то доли процентов там, да, на маленькие, я боюсь себе представить, что там живет еще, но мы возвращаемся к нашему мужчине и, собственно, еще раз спрашиваем, что же за банная принадлежность загадана у нас сегодня?
1: Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
0: Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
0: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали банный аксессуар, банную принадлежность.
3: Ну и на картинке подсказки рыбак руками показывает, вот какенную рыбу он поймал как-то раз. А может быть и не как-то раз, может быть дело происходит в данную минуту. И он своему товарищу говорит: представляешь, какая она вот такая, а мы ее раз подсекли и в лодку хлобысть. Правда, ни рыбы, ни напарника на картинке нет. Но зато есть мужчина, который, может быть, даже где-то и прихвастнул. И многие подумали, что он кого-то запарил. Ну и ответ такие соответствующие дали. И запарник, и веник, и даже чан. Я подумала, чан, вот с чего бы человек, да? А возможно, этот человек показывает: после прошлой рыбалки у меня был оттакенный чан. Ну, все же знают, да, там особенности национальной рыбалки, все смотрели.
2: А, в смысле, как наотмечался, так это самое, чан-то и расширился 8 раз. Конечно, это бывает.
3: Или, например, есть мочалка. Ну, мочалка действительно с двумя ручками на концах, чтобы тереть себе спинку, бывает вот такого размера, как мужчина показывает руками. И я вот недавно такую себе прикупила с надписью СССР. И теперь в банном комплексе, ну, не в банном комплексе, в бассейн, в который я хожу, все видят, как я себе СССРом натираю спинку. Вот такая вот история. Ну, женщина, естественно. Вот. А, друзья, ну, конечно, мы предположили, что этот человек может и прихвастнуть, и приврать. Ведь действительно улова на картинке мы не видим.
2: Да.
3: И получается, что делает этот человек? Да заливает он нам! А, соответственно, правильный ответ – ковшик.
2: Да, поздравляем сегодня Светлану Борзинец, которая получает два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи. «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 23 июня отмечается Тимофеев день по народному календарю в честь святого Тимофея Прусского. Этот день связывали с переходом к середине лета. Вот смотрите, не успели мы глазом моргнуть, а уже она. И самая короткая ночь уже просвистела, дни начинают понемногу убывать, но солнце хорошо еще держится высоко. С этим периодом ассоциировалось обострение чувств, вещие сны, да особая восприимчивость к природным знакам. Знаковый день сегодня. Алешка, ежели увидишь бабу с ведрами, знай, не к добру это.
2: А если увижу знак, который называется кирпич?
1: Тем более, надо обойти стороной его. Ну так, на всякий случай. Потому что, по поверьям, 23 июня не все так, как кажется. Это день, когда невидимое становится заметным. Так и написано, представляешь, в старых рудкистских летописях, которые я только что расшифровала.
2: Не зря я сегодня пришел в новых очках.
1: Вот, и чтобы... в голубой футболке, чтобы небо было голубее и видеть его лучше.
2: А, то есть это я подсвечиваю небо своими футболками голубыми?
1: Конечно, и своими глазами.
2: Спасибо. Можно я немножко еще подольше поживу?
1: Погреюсь в лучах славы.
2: В этом параллельном мирке.
1: Люди старались наблюдать за окружающим миром, особенно за животными и погодой. Они верили, что все увиденное в этот день может нести знак будущего. Более того, и сны сегодня, вот если вы недавно проснулись и еще помните, запишите скорее. Наверняка это видение вам укажет правильное направление.
2: Вот еще такая примета. Стаи волков, бродящие утром по полям или там, например, по помойкам, если вы в городе живете. Это к падежу скота, к винительному, причем падежу.
1: На самом деле люди, вот я не знаю там как скот, но люди в этот день предпочитали все-таки уединение и спокойные занятия. На Руси вообще было принято встать вот так вот утром 23 числа, умыться водой ключевой, росой в конце концов. А я сегодня встала, вышла во двор и увидела иней. Иней, друзья! Ничего, что лето в самом разгаре.
2: Да, вот такое вот у тебя хорошее лето, да, как в том анекдоте.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 23 июня, в Омске малооблачно, без осадков. Дневная температура плюс 32. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
3: Реклама для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. В Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек за организацию колл-центров мошенников. В Болгарии археологи нашли торс Геракла.
2: В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальным обозначением. В реестр вошли более 100 новых произведений, среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце». С 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью.
1: В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию колл-центров мошенников. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Среди задержанных 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревают в организации двух офисов, откуда шли звонки аферистов. Изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта. По оперативным данным, злоумышленники похищали у граждан электронные денежные средства, возбуждены уголовные дела по двум статьям.
2: Московская топливная ассоциация сообщила о резком росте цен на АЗС. Его зафиксировали по итогам прошлой недели. Так, средняя стоимость 92-го бензина выросла на 92 копейки до 66 рублей 14 копеек. 95-й подорожал на 93 копейки. Дистопливо стало стоить в среднем 80 рублей 15 копеек, то есть плюс 87 копеек сверху.
1: В Болгарии археологи нашли торс Геракла. Раскопки ведутся на руинах древнего города Гераклея-Синтика. Они находятся недалеко от современного города Петрич. По информации местных СМИ, вативная, то есть посвятительная фигура, относится к тому же времени, что и ранее обнаруженные стены, датируемые 3-2 веками до нашей эры. Две недели назад на месте раскопок храма был обнаружен постамент со ступнями в охотничьих сандалиях. Ученые считают, что этот фрагмент принадлежал статуе богини Артемиды.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, многое у вас проясняется. Трудности остаются в прошлом, и можно смело двигаться вперед.
2: Овны, мужчины, прекрасный день для демонстрации своих достоинств и публичных выступлений.
1: Тельцы, женщины, вы не просто хорошо ладите с людьми. Вы понимаете их практически мгновенно, и это обеспечивает вам доброжелательные отношения окружающих.
2: Тельцы, мужчины, этот день идеально подходит, чтобы стать руководителем. Ваши распоряжения готовы исполнить даже самые ленивые.
1: Близнецы, женщины, важно не тратить силы понапрасну. У вас много неотложных дел.
2: Близнецы, мужчины, скромные планы могут обернуться грандиозными свершениями.
1: Раки, женщины, с важными делами не торопитесь. В начале дня возможны мелкие затруднения, но чуть позже от них не останется даже воспоминаний.
2: Раки, мужчины, если не будете суетиться, давние разногласия с руководством незаметно улетучатся.
1: Львы, женщины, начало дня будет очень удачным. Успеете переделать кучу дел, а вот вечером найдите возможность культурно отдохнуть.
2: Львы, мужчины, неотразимое обаяние и бескрайняя энергия гарантируют вам, помимо прочего, романтические приключения.
1: Девы, женщины, будет возможность пообщаться с людьми, которых вам очень не хватало в последнее время.
2: Девы, мужчины, желательно избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя чрезмерную ответственность.
1: Весы, женщины, вероятны выгодные сделки и покупки. Вторая половина дня потребует осторожности и внимания к деталям.
2: Весы, мужчины, вас ждут маленькие радости и скромные победы, но главное сегодня – душевный комфорт.
1: Скорпионы, женщины, вам удается не только в своих, но и в делах посторонних навести идеальный порядок.
2: Скорпионы, мужчины, не рассчитывайте на то, что вам кто-то поможет. Это день для самостоятельной работы.
1: Стрельцы, женщины, важные дела лучше отложить и провести время в приятной компании.
2: Стрельцы, мужчины, представится возможность пообщаться с человеком, чьи опыт и знания будут вам крайне полезны.
1: Козероги, женщины, серьезных проблем не случится, если вы будете внимательны и откажетесь от сомнительных проектов.
2: Козероги, мужчины, возникнут неотложные дела, из-за которых придется перенести запланированные развлечения, но оно того стоит.
1: Водолеи, женщины, забота об окружающих, конечно, похвальна, но бесконечно жертвовать своими интересами ради других – вряд ли удачная мысль.
2: Водолеи, мужчины, сможете довести до конца дела, начатые накануне, а также воплотить кое-какие личные планы.
1: Рыбы, женщины, единственное, что от вас требуется, не идти на поводу собственных капризов и закрепить нынешние позиции.
2: Рыбы, мужчины, попытайтесь сохранить оптимизм и уверенность в себе. Это приумножит ваше благосостояние.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются

0: обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
3: найти легко.
4: Бон!

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудования в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН
2: 26-51-28-16. Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
7: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
6: А что можно делать?
7: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
6: А официанты и администратор?
7: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
6: То есть можно начать проще?
7: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
6: Нормально.
7: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
2: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайонел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем это все? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ну и Ричи в этой борьбе, конечно же, не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайонела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.
2: А издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. Напомним, сейчас в трех странах мира, в Мексике, в Соединенных Штатах и в Канаде проходит очередной чемпионат мира по футболу. Да, и вот что получилось в результате этих сравнений. Криштиану Роналду это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. А Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти. А главную молодую звезду футбола испанца Ламина Ямаля сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 2024 года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.
1: Я не знаю, слышал ты или нет, но Рональдиньо в свои 46 лет решил вернуться в футбол. Интересно, с кем сравнят его?
0: Звездотека! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Привет, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня во вторник вы рассказываете нам мистические истории, которые произошли, ну, либо с вами, либо с теми людьми, которыми вы дорожите, которым вы доверяете, прежде всего. Ольга из Иваново отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. История случилась с моей дочкой, когда ей было года 4. В квартире стоял советский книжный шкаф со стеклянными дверцами. Дочка обожает книги и часто играла рядом с ним, со шкафом. Я что-то готовила на кухне и услышала какой-то шум в комнате и вскрик. Прибегаю, дочка стоит среди осколков стекла. Из шкафа вылетели дверцы и упали, разбились на малюсенькие крошки, а на дочке не царапины. На полке этого шкафа стояла икона «Богородица, нерушимая стена».
2: Да, то, что она оберегла ребенка, это понятно, но почему вылетели сами стекла, история, знаете ли, такая, остается неразгаданной.
1: Может быть, у дочки уже в 4 года была такая неодолимая тяга к знаниям, что она захотела 4-й том собрания сочинений Толстого вытащить.
2: Я думаю, что тогда бы какое-то объяснение все-таки последовало. Мария Медведева, я из Владимирской области, это к тому, что мы просим вас говорить, из какого вы города.
1: Обязательно.
2: В прошлом году ехали с детьми в автобусе на море. Я сидела с сыном рядом у прохода, средний на соседнем сиденье, мы разговаривали, и вдруг у меня из рук падает телефон. Причем с грохотом, прям на ноги. И мы с сыном хотели его поднять, а телефона на полу нет. Стали осматриваться по сторонам, а он, как ни в чем не бывало, лежит между наших сидений, кресел. Средний сын с ошарашенным видом, растопырив руки, говорит: «Мам, как? Он упал, я видел!» Я говорю: «Я видела». Он помолчал секунду и говорит: «Все, мама, матрица дала сбой». Что это было, мы так и не поняли. Кстати, вот эта вот модная фраза последних, мне кажется, нескольких месяцев: «Матрица дала сбой». Люди что-то теряют, потом находят в абсолютно других местах. Более того, предметы множатся и видоизменяются. Знаешь, какая последняя история была? Женщина рассказывает, значит, вот у меня кастрюля, она у меня одна. Я ее всегда закрываю крышкой, когда варится каша. Всегда, много лет. Сегодня она закрывает ее крышкой, а крышка не подходит к кастрюле.
1: А я тебе хочу сказать, что «матрица дала сбой» — это фраза из статьи одного кинокритика, который как бы объяснял, что вторая серия фильма «Матрица» значительно уступает первой.
3: Наверное, это мой рай.
4: Искать его отражение.
3: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня мистические истории ваши читали и так начитались, что даже немножечко страшно стало. И еще буквально парочка ваших сообщений и перейдем к победительнице утра.
1: Екатерина Сергеевна отметилась в канале в Максе, радио Ваня. Доброе утро, батарейки. Тоже была мистика, в общем, ехала по трассе, резко увидела тень, остановилась, обогнала машина, и в итоге именно этот автомобиль потом попал в ДТП.
0: Да, а Катю спасло какое-то провидение. Или привидение. Да. В общем, кто там тенью около нее скакал.
1: Рука судьбы заботливо отвела беду.
0: Да, друзья, у нас действительно есть победительница. Это сообщение от Ольги из Санкт-Петербурга. Рассказывает она про стародавние времена. Было мне лет 9-8. Жила я в шахтерском городке Ростовской области. Ну, кто не знает, в Ростове там, знаете, ночь наступает вот прям сразу. Это не как в Петербурге. И вечер, и белые ночи. В Ростове 6 вечера, бах, солнце. И села, ничего не видно, как в Сочи темные ночи. Так вот, в одной из таких темных ночей Ольга с подружками играла рядом
2: с осветительными приборами
0: на площадке рядом с предприятием неким. Мехцех называется оно.
1: Механический.
0: Да. Так вот, над воротами мехцеха возник отчетливый силуэт священника с крестом, направленным на нас, троих девчонок. Ну, надо ли говорить, что Ольга и ее подруги, кстати, их звали Лена и Света, разбежались визгами в разные стороны и больше эту историю пытались не вспоминать, пока совсем недавно я, Ольга, пишет Ольга, из Санкт-Петербурга, она переехала в Санкт-Петербург, видишь, как далеко убежала из Ростовской области.
2: Конечно, ее так шандарахнуло там.
0: Вот, встретила подругу, говорю, помнишь, такое было? Она говорит, помню. А третью подругу мы пока не нашли. Куда она убежала, неизвестно. Так вот, что покорило в сообщении Ольги, особенно и меня, и друга моего Алексея? Я в Санкт-Петербург, пишет Ольга, приехала 25 лет назад. Ну, то есть не сразу побежала, там еще время прошло. Я долго ходила по его улицам и плакала. Сын спросил, почему ты плачешь, мама? А я тогда ответила ему, я знаю каждую улицу в этом городе. Что будет за тем поворотом или этим... Хотя никогда не была до этого в Санкт-Петербурге. Подозрительно. Город меня принял. И с тех пор, даже когда я уезжаю в отпуск, я плачу. Потому что я не понимаю, зачем я это делаю и для чего я покидаю город даже на короткое время. Такая вот.
1: Ну, я не удивлен буду, если, например, периодически она изъясняется стихами Пушкина, причем новыми.
0: Еще новоделом.
1: Не опубликованными.
0: Оля, дорогая, спасибо вам за все, что вы написали. Мы вас поздравляем и вручаем сегодняшний главный приз.
1: Это два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела.
0: Пластичные мужчины.
1: Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 27 июня ДК имени Ленсовета 12+.
3: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».
5: Тайна!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Омске стала известна программа «Дня молодежи», а мечей приглашают на всероссийскую ярмарку трудоустройства, и в Омске откроется фотовыставка «Кругосветка». В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В эту субботу в Омске отметят День молодежи. На нескольких площадках – Соборной, Площади Победы, пешеходном Любинском, Площади Бударина и Горсаду – будут организованы тематические зоны, посвященные образованию, науке, творчеству, технологиям, предпринимательству и другим направлениям. Так, на основной площадке «Молодость» пройдет вручение молодежной премии и чествование лучших выпускников колледжа и вуза. В скейт-парке на Бударина состоится региональный этап конкурса уличной культуры и мастер-классы по ГТО. Вечером гостей ждет выступление специального гостя праздника Полины Гагариной. Добавлю, что ко Дню молодежи на нескольких центральных улицах закроют движение. Ограничения будут действовать с 25 по 28 июня. Объезд предлагают по улицам Интернациональной, Ленина, Герцена и Гагарина. В Омской МЕГИ пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства. Она состоится в пятницу и объединит около 1000 работодателей из ключевых отраслей – ОПК, агропрома, IT, транспорта, здравоохранения и других. Участникам предложат порядка 10 тысяч вакансий, карьерные консультации и профориентационные тренинги. Программа начнется в 12 дня. Также на ярмарке будут работать сразу несколько локаций для школьников, площадка для участников СВО и членов их семей. Парк с бассейнами на Кольцевой окончательно закрыт. Об этом сообщили в паблике пространства. Напомню, постройки на территории демонтируют с начала июня. В парке необходимо снести бассейны, беседки, сауну, а также рестораны и здания автомойки. Ранее суд по иску прокуратуры постановил изъять землю из частной собственности и вернуть городу. В Минприроды отметили, что в дальнейшем будет разработан план использования территории. В приоритете сохранение и восстановление природного баланса. В Омском музее просвещения 3 июля начнет работу фотовыставка «Кругосветка». Гость увидит более 80 снимков северной природы – России, Канады, Норвегии, Дании, Исландии и Шотландии. Автор снимков Даниил Коржонов называет себя любителем, отмечая, что снимать природу может только тот, кто ее искренне любит. Фотограф – победитель международных конкурсов, включая «Best of Russia» и участник многих выставок. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
7: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России будут маркировать книги Ленина и Маяковского. В Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек за организацию колл-центров мошенников. Ученые раскрыли редкий генетический ключ к здоровому старению. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальным обозначением. В реестр вошли более 100 новых произведений, среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце». С 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью. В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию колл-центров мошенников. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Среди задержанных 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревают в организации двух офисов, откуда шли звонки аферистов. Изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта. По оперативным данным, злоумышленники похищали у граждан электронные денежные средства. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Международная группа ученых обнаружила редкие генетические варианты, которые позволяют представителям определенных семей дольше сохранять здоровье и без раннего развития хронических заболеваний. Об этом сообщил журнал Science Daily. Исследователи под руководством профессора Эллен Слагбом из медицинского центра Лейденского университета проанализировали геномы 212 групп долгожителей. В центре внимания оказался период здоровой жизни, количество лет, когда человек не страдает от серьезных недугов и когнитивных нарушений. Аспирант медицинского центра Лейденского университета Паскуаль Путер смог выявить закономерность. Лица среднего возраста, чьи родители были долгожителями, заболевали кардиометаболическими болезнями в среднем на 13 лет позже, чем их партнеры, чьи родители имели обычную продолжительность жизни. По его словам, это ясно показало, что их более длительный период здоровья передался последующим поколениям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Опасные для здоровья товары начнут блокировать на кассах. Экс-губернатора Александра Буркова подозревают в махинациях с землей Свердловской области. И хоккеисты «Авангарда» сыграют в матче года против звезд НХЛ. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России планируют ввести механизм блокировки на кассах товаров, которые представляют угрозу для жизни и здоровья. Законопроект внесли в Госдуму. Действующее законодательство не может обеспечить немедленное прекращение продажи товаров, которые не соответствуют обязательным требованиям. Проект предлагает дать надзорным органам право выносить предписания о приостановке или запрете реализации такой продукции. Также предусмотрено обязательное информирование потребителей. Экс-губернатор Омской области Александра Буркова подозревают в махинациях с землей в Екатеринбурге. По версии следствия, пострадавшим в деле является московский бизнесмен. Более 3 лет назад он продал Буркову участок площадью более 60 гектаров за 120 миллионов. Позже на счет предпринимателя поступило всего 4 миллиона рублей. В дальнейшем земля была оформлена на родственницу Буркова, а затем продана коммерческой структуре уже за 250 миллионов. Территорию раздробили на мелкие участки, на которых сейчас строят коттеджный поселок. Заведено уголовное дело, на имущество Буркова наложен арест. Омск присоединится к Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи. Специалисты проконсультируют жителей по жилищным, семейным, трудовым спорам, помогут разобраться с налогами, кредитами и многим другим. Акция пройдет в пятницу 26 июня с 10 до 13 часов по адресу Красный путь 9, кабинет 321. Необходима предварительная запись по телефону 21 31 77. Игроки «Авангарда» примут участие в матче года, благотворительной встрече между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. В число хоккеистов, которые станут участниками звездного поединка, вошли 3 ястребов. Голкипер Никита Серебряков, защитник Дамир Шеребзянов и нападающий Константин Акулов. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти в 2 раза. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Выросли продажи протеиновых десертов. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
2: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-37.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Вау, какая подкатила.
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
6: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня, Ваня. Радио Ваня.
11: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг другу.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России будут маркировать книги Ленина и Маяковского. В Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек за организацию колл-центров мошенников. Ученые раскрыли редкий генетический ключ к здоровому старению. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальным обозначением. В реестр вошли более 100 новых произведений, среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце». С 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью. В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию колл-центров мошенников. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Среди задержанных 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревают в организации двух офисов, откуда шли звонки аферистов. Изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта. По оперативным данным, злоумышленники похищали у граждан электронные денежные средства. Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Международная группа ученых обнаружила редкие генетические варианты, которые позволяют представителям определенных семей дольше сохранять здоровье и без раннего развития хронических заболеваний. Об этом сообщил журнал Science Daily. Исследователи под руководством профессора Эллен Слагбом из медицинского центра Лейденского университета проанализировали геномы 212 групп долгожителей. В центре внимания оказался период здоровой жизни, количество лет, когда человек не страдает от серьезных недугов и когнитивных нарушений. Аспирант медицинского центра Лейденского университета Паскуаль Путер смог выявить закономерность. Лица среднего возраста, чьи родители были долгожителями, заболевали кардиометаболическими болезнями в среднем на 13 лет позже, чем их партнеры, чьи родители имели обычную продолжительность жизни. По его словам, это ясно показало, что их более длительный период здоровья передался последующим поколениям.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-37.
7: Компания «Евастиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
9: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
10: Лето, солнце и жара!
11: В Доброцен идти пора!
12: Нужно срочно закупаться!
10: Едем в Доброцен! Ура!
12: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
11: Доброцен! Значит, можно купить больше!
13: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
14: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Реклама.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
19: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
2: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Вау, какая подкатила.
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
4: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
12: Не светло.
13: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными. Зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. Геологи обнаружили в канадском руднике воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на Министерство юстиции. О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В 2018 году в России создали единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, объединившие существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. По ее словам, поступление денег на счет работника зависит от многих факторов, от особенностей работы банка, типа перевода, от даты и времени отправки средств работодателям. Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, добавила юрист. И в завершении выпуска. Геологи обнаружили в канадском руднике Кит Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто. По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой, и концентрация солей примерно в 10 раз выше, чем в морской воде. Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами без участия солнечного света. Исследователи называют находку уникальным капсульным фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вторник, 23 июня. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей Шмура и предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Если вдруг кто-то по какой-либо причине не в курсе наших правил, я с удовольствием их напомню. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас замечательная российская кинокомедия. Думаю, что по голосу одного из персонажей догадаться будет совсем несложно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Папа, это он, который дерется.
3: Ты что, бил мою дочь?
4: Я вообще детей не бью.
3: Она говорит, что ты дерешься.
4: Вы просто неправильно ее поняли.
3: Ты хочешь сказать, что я плохой отец и не понимаю свою дочь?
4: Нет, нет, вы хороший отец, вы отличный отец.
3: Откуда ты знаешь?
1: Если вспомнили название этой прекрасной комедии, звоните 325-696, код города 812. Да, и чуть не забыл о подарке. Сегодня победителю подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Такие дела. Звоните, друзья. Жду.
0: Угадай фильм на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511 37.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 38.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Лето. Чувство через край. Радио Баня.

0: фильм. Итак, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Олег. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый день.
0: Откуда дозвонились, Олег?
1: Город Бор, Нижегородская область.
0: Ой, ну тогда спрошу, как там у вас с погодой?
1: Да все хорошо, где-то 27-28 градусов, тепло, там без дождей.
0: А у нас и в Петербурге жалкие 19. Но тоже светит солнышко, и на том спасибо. Олег, очень рад вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Папа, это он, который дерется.
3: Ты что, бил мою дочь?
4: Я вы что, я вообще детей не бью.
3: Она говорит, что ты дерешься.
4: Вы просто неправильно ее...

0: смотрели с известной французской картиной?
1: Да, была картина, насколько я знаю, с Пьер Ришаром, «Игрушка» называлась. Насколько я помню, может, 60-е, 70-е года, может быть, 80-е, 60-е.
0: Совершенно правы, да. Многие решили, что это даже некий ремейк на «Игрушку», но на самом деле история-то похожа только тем, что это был сын олигарха, а больше чем, я не знаю. Совершенно.
1: Ну, да, насколько я помню, он не перебивался, его просто засунули в ящик и привезли вроде как так домой.
0: Ну,
1: поместье богатому.
0: Естественно, эти фильмы похожи тем, что они впоследствии с мальчиком-то подружились крепко.
1: Да, да, это так.
0: От всей души, Олег, вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
1: Да нет, так всех поздравляю, как говорится, с летним настроением, здоровья, счастья, успехов, ну и всей вашей команде тоже процветания.
0: Спасибо огромное, Олег, хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания.
2: Угадай фильм на радио «Ваня». «Ваня», радио

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
13: Мне светло.
14: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
15: Йога. Ем. Жуан. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: «Один за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Великолепная пятерка.
1: Друзья, помните, балалайку в руки возьму, светит месяц, тихо заиграю. Сегодня 23 июня, день рождения этого уникального инструмента. Другое название праздника – Международный день музыкантов-народников. Учрежден был в 2008 году и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке. Это случилось 23 июня 1688 года. О балалайке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Изначальное название данного трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему балабонить и балагурить, то есть вести беседу о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей.
0: Четвертое место.
1: Мало кто знает, что на свете существует целых 5 видов балалаек. Они имеют такие названия: прима, самая маленькая, секунда, альт, бас, контрабас, который длиной почти до 2 метров.
0: Третье место.
1: А самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске. 12-метровая балалайка и пипа, это китайский аналог балалайки, украсили Амурский бульвар города. Композиция была подарена Хабаровску в честь юбилея побратимских связей с китайским Харбином.
0: Второе место.
1: Балалайка всегда вызывает изумление у иностранцев. Слушая игру на инструменте, они просто не понимают, как при помощи всего 3 струн можно исполнять не только народные, но и сложные классические произведения.
0: Первое место.
1: Балалайка, как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. Народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, гармонии и гуслях.
0: Великолепная пятерка. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. Формат школьных выпускных определяют региональные органы власти. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип, чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация, сказал глава комитета. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска. Формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-37.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам на вечер кино про киношников. Картина, которая увидела свет буквально недавно, в 2026 году. Фильм называется «Давай любить». В нем рассказывается о сценаристе очень хитового романтического фильма, о постановщице и исполнителях главных ролей, которые собираются вместе для того, чтобы, так сказать, помочь своей дальнейшей карьере. Однако мероприятие отменяется, и героям остается только слоняться по местам былых подвигов и предаваться ностальгии. Друзья мои, идея фильма звучит весьма и весьма любопытно, то есть режиссер попытался смешать реальное воссоединение творческой команды с вымышленными событиями и импровизацией. Все это получается весьма хаотичным, история распадается на отдельные эпизоды. Хочу сказать, что для низкобюджетной драмы и комедии получилось весьма и весьма неплохо. Впрочем, судить вам, друзья мои. Кино на вечер. «Давай любить» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы не поверите, опять отличились китайцы. Осла в зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Анцю. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосками, имитирующими окрас, да, зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии тут же, естественно, стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители зоопарка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. «Мы занимаемся своего рода, как сейчас принято говорить, косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра, и не размещали никаких табличек. Это просто шутка, призванная развлечь гостей», — говорится в заявлении. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы привлечь внимание посетителей. В кого они их раскрашивали, не сообщается. А вот ослик, судя по фотографии, по-моему, вжился в образ полосатой лошади. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. BLG. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
7: В «Антикорсервис» BLG и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Holiday Boy высказался о своей возлюбленной, имя которой не раскрывает. Певец охарактеризовал ее как человека, встреча с которым изменила его жизнь. «Я просто везунчик, что у меня есть такой человек. Я искренне желаю каждому парню встретить такого. Я жизнь за нее отдам», — рассказал певец. По словам артиста, девушка повлияла и на его отношение к собственному творчеству. Holiday Boy признался, что доверяет возлюбленной самые личные тайны, страхи и переживания, которые он раньше предпочитал не озвучивать вслух. «Ты можешь быть собой и настолько доверяешь человеку, что знаешь его как облупленного. Вы говорите обо всем, делитесь всем своими слабостями и страхами, даже самыми нелепыми, которые тебе самому стыдно озвучивать. Но ты делишься, она тебя поддерживает, это просто блестяще. Благодать – это божественная награда», – описал музыкант свои отношения. Завершая рассказ, артист добавил, что не находит объяснения собственной удачи. «Я не знаю, за что мне такой подарок с небес. Наверное, просто повезло». И я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь узнаем имя этой тайной возлюбленной.

0: «Двадцати за всех». С 15 до 20 на радио «Ваня». Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Том Холланд, известный зрителям по роли Человека-паука, поделился мыслями о будущем франшизы. Он заявил, что готов передать эстафету новому исполнителю и стать наставником. Таким наставником для Тома когда-то был сам Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека. Об этом актер заявил в интервью. Том Холланд объяснил, что готов играть Питера Паркера столько, сколько потребуется, но уже задумывается о том, кто сможет надеть костюм супергероя после него. Своим преемником Холланд видит 16-летнего британского актера Оуэна Купера. Он ворвался в мир кино благодаря главной роли в сериале «Переходный возраст», где сыграл подростка, обвиняемого в убийстве. За эту работу он получил сразу несколько престижных наград и даже стал самым молодым лауреатом Эмми и Золотого глобуса. Оуэн был бы великолепен. Очевидно, что он невероятно талантлив и сейчас у всех на слуху, заявил Холланд. Что ж, достойная рекомендация. Будем ждать следующих новостей.
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 25, днем до плюс 32. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни возможен дождь и небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио «Баня».
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-55-27-16. Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья, помните, балалайку в руки возьму, светит месяц, тихо заиграю. Сегодня, 23 июня, день рождения этого уникального инструмента. Другое название праздника – Международный день музыкантов-народников, учрежден был в 2008 году и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке. Это случилось 23 июня 1688 года. О балалайке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Изначальное название данного трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему «балабонить» и «балагурить», то есть вести беседу о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей.
0: Четвертое место.
1: Мало кто знает, что на свете существует целых 5 видов балалаек. Они имеют такие названия: прима, самая маленькая, секунда, альт, бас, контрабас, который длиной почти до 2 метров.
0: Третье место.
1: А самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске. 12-метровая балалайка «Ипипа» — это китайский аналог балалайки — украсили Амурский бульвар города. Композиция была подарена Хабаровску в честь юбилея побратимских связей с китайским Харбином.
0: Второе место.
1: Балалайка всегда вызывает изумление у иностранцев. Слушая игру на инструменте, они просто не понимают, как при помощи всего 3 струн можно исполнять не только народные, но и сложные классические произведения.
0: Первое место.
1: Балалайка, как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. Народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, гармонии и гуслях.
0: Великолепная пятерка. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Здравствуйте, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Об очень громкой семейной ссоре хочу вам рассказать. Дело было в Германии. Соседи услышали неимоверные крики за стеной и решили вызвать полицию, сообщив, что становятся свидетелями какой-то страшной семейной ссоры. Полицейские быстренько прибыли и были весьма озадачены. Дверь полиции открыл мужчина со ссадинами на лице. Но, как выяснилось, это была не жена и вообще даже не девушка, а его домашний попугай. Дело в том, что птица беспорядочно летала по квартире, опрокидывала вещи и даже побила посуду. При этом, как вы поняли, он нанес травмы и хозяину. В пылу ссоры этот крылатый питомец укусил его за нижнюю губу. Что вы думаете? Немецкие СМИ назвали этот случай самой курьезной семейной ссорой года. И ведь не поспоришь, поскольку у многих питомцы-то действительно являются неотъемлемой частью их семьи. Друзья мои, не ссорьтесь со своими домашними питомцами, а еще любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
2: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

радио Фаня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: что такая сильная любовь.
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам на вечер кино про киношников. Картина, которая увидела свет буквально недавно, в 2026 году. Фильм называется «Давай любить». В нем рассказывается о сценаристе очень хитового романтического фильма, о постановщице и исполнителях главных ролей, которые собираются вместе для того, чтобы, так сказать, помочь своей дальнейшей карьере. Однако мероприятие отменяется, и героям остается только слоняться по местам.

0: местам былых подвигов и предаваться ностальгии. Друзья мои, идея фильма звучит весьма и весьма любопытно, то есть режиссер попытался смешать реальное воссоединение творческой команды с вымышленными событиями и импровизацией. Все это получается весьма хаотичным, история распадается на отдельные эпизоды. Хочу сказать, что для низкобюджетной драмы и комедии получилось весьма и весьма неплохо. Впрочем, судить вам, друзья мои. Кино на вечер. Давай любить, смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы не поверите, опять отличились китайцы. Осла в зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Анцю. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосками, имитирующими окрас, да, зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии тут же, естественно, стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители зоопарка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. «Мы занимаемся своего рода, как сейчас принято говорить, косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра, и не размещали никаких табличек. Это просто шутка, призванная развлечь гостей», — говорится в заявлении. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы привлечь внимание посетителей. В кого они их раскрашивали, не сообщается. А вот ослик, судя по фотографии, по-моему, вжился в образ полосатой лошади. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.